Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+. We'll be right back.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Реклама. Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глупость,

0: Авторадио и НТВ представляют «Ко Дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и Великой Победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу». Выходила на берег «Катюша». 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+. Реклама.
1: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет. Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.

Реклама. Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Реклама. Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Егор Крид.

0: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
2: Бабаюпик. Красиво придумали.
1: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют «Ко дню Победы». «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
5: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
6: «Агромясопром» представляет.
7: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
8: Так вкусно пахнет. Это прекрасный шашлык.
7: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
8: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
6: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
5: ОГРН 102-350-089-21-40.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
2: Артмастерс!
3: Ну ты чего?
4: Не знаешь, что это такое?
2: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
5: Возрастное ограничение 6+.
6: Лидия, как лед, а Лилия, как лилия.
1: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк. Литвяк. Уже в кино. 16+.
7: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».

0: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россия стала главным поставщиком нефти в Сирию. Об этом далее.
0: Про главное.
1: Россия увеличила экспорт нефти в Сирию на 75%, став главным поставщиком черного золота в страну. По данным Лентеру, поставки российской нефти выросли примерно до 60 тысяч баррелей в день. Россия фактически заняла нишу Ирана, который прекратил экспорт энергоресурсов после падения режима экс-главы страны Башара Асада. Поставки идут на судах под западными санкциями, а их происхождение не раскрывается. Напомню, ранее сообщалось, что Ирак нашел альтернативу Армурскому проливу. Он начал поставлять мазут через Сирию.
0: Про инициативы.
1: В Общественной палате предложили увеличить длительность перемен в школах. Их минимальная продолжительность во всех классах должна быть не менее 15 минут. Об этом рассказал заместитель секретаря ОП Владислав Гриб. По его словам, детям очень непросто переключиться между уроками, а иногда учитель уже во время перемены дает домашнее задание. Представитель Общественной палаты добавил, что большая перемена в школах должна длиться минимум полчаса. Это время необходимо выделить для спокойного приема пищи. Об этом пишет РИА Новости. По словам Владислава Гриба, он надеется, что Роспотребнадзор пересмотрит имеющиеся нормы в учебных учреждениях.
0: Про погоду.
1: Синоптики анонсировали теплую и сухую погоду в Москве. В этот уикенд воздух прогреется в среднем до плюс 17 градусов. Об этом пишет РИА Новости. Потепление в столичном регионе началось пару дней назад. Подробнее о погоде в эти выходные рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
2: Температура пойдет вверх достаточно стремительно и к субботе дойдет до климатической нормы для Москвы. Для этих дат это плюс 15 градусов, соответственно, в воскресенье мы получим, имеем шанс получить уже все плюс 20, а значит и снег растает до начала следующей недели. На следующей неделе ожидается, ну пока что по предварительным прогнозам, температура воздуха от плюс 15 до плюс 20, то есть вполне себе комфортные или же даже чуть более теплые, чем нормальные температуры. Турные условия в столичном регионе.
1: А я добавлю, в первой и третьей декаде мая синоптики пообещали теплую и солнечную погоду в Москве и Подмосковье с летней среднесуточной температурой, превышающей плюс 15 градусов. До плюс 24 градусов будет в понедельник, вторник и в среду. При этом, по словам метеорологов, ночью тоже ожидаются плюсовые температуры. А вот вторая десятидневка месяца будет прохладной. Об этом пишет российская газета.
0: Про цены.
1: Реальная стоимость шашлыка за год увеличилась в среднем на 10%. Как пишет газета «Ру», наиболее заметный рост пришелся на свинину и говядину. Также подорожали уголь и готовые наборы для пикника. Если собрать базовый набор на компанию из 3-4 человек, то обойдется это примерно в 2500 рублей за один выезд, отмечают эксперты. Если брать более дорогие виды мяса или готовые наборы, то сумма может вырасти до 5000 рублей. Также растет ценник на товары из-за пропорционально увеличивающейся стоимости логистики и издержек производителей. По данным Центробанка, официальный курс доллара составил 74 рубля 80 копеек, курс евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Даже если рядом океана нет, делайте громче авторадио. Мы вам напоем морские мотивы. Мы подберем для вас любимые хиты, лучшее звучание, самые популярные артисты. В общем, все сделаем, чтобы ваш выходной прошел самым благоприятным образом. Да что уж там прошел. Пусть он идет медленно и не спеша. Наслаждайтесь, пожалуйста, каждым моментом отдыха. Набирайте сил и радуйтесь. Просто так, потому что хорошо. Всех приветствую. Всем говорю здравствуйте. Добро пожаловать на первое автомобильное радио страны, где вам всегда очень рады. В студии Ирина Лагутина. Движение только вперед.

0: счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.

0: без остатка растворится.
1: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
2: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
5: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывают АО Т-страхование, партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fital.ru.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик красиво придумали.
10: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Авторадио.

У нас тоже есть ответ. Мы любили и любим, танцевали и будем танцевать. Ну, потому что хочется так. Танцы — это движение, движение — это жизнь. А потому ловите приятную информацию о том, как провести лучший летний вечер в компании Авторадио. 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Зажигаем по полной программе. Главные звезды споют свои главные хиты на большой дискотеке Авторадио. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри и Мавик, группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Используйте промокод «Май». Это скидка 10% на билеты. Действует с 1 по 11 мая. Подробности на Авторадио.ру. Категория 12+. Присоединяйтесь скорее к нам. Мы вам будем очень рады. В студии Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нофис.
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Мошенники обманывают россиян с цифровизацией трудового стажа. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Злоумышленники стали создавать в мессенджерах чаты, куда добавляют жертву и якобы ее коллег. Далее в переписке от лица руководителей сообщается о необходимости подтвердить персональные данные и пройти цифровизацию трудового стажа. Для этого лженачальник просит перейти в якобы официальный бот портала госуслуг и переслать ему уникальный ключ из 6 символов, сгенерированный ботом. Если жертва пересылает код, преступники получают доступ к ее личному кабинету на госуслугах. Об этом пишет РИА Новости.
0: Про интернет.
1: Для российских пользователей весь зарубежный интернет-трафик может стать платным в рамках борьбы с использованием VPN, пишет Москва-24. В Минцифры рассказали, что вопрос о введении отдельной тарификации для международного трафика находится на рассмотрении. На данный момент мера рассматривается в отношении мобильных сетей, о решениях по стационарному интернету ничего не сказано. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Авторадио рассказал, в чем основная проблема ограничений международного интернета.
3: Вот эти инициативы, они выглядят совершенно абсурдными с технологической точки зрения. И на сегодняшний день интернет, само устройство интернета таково, что зарубежный трафик – это необходимость. У нас вообще развитие страны зависит от обмена научной информацией, обмена технологиями. Интернет создавался как распределенная система. И вы из кирпичиков собираете свою систему неким самостоятельным образом. Например, вы заходите на страницу, не знаю, женского журнала сетевого. Там проводят некое голосование, опрос. Голосовалка прикручена с какого-то западного ресурса. Вы об этом не знаете ни сном, ни духом. Недоступными окажутся многие ресурсы российские, которые ни сном, ни духом не знали, что они зарубежные. Это тоже вызовет целую волну неприятных отзывов у людей, мягко говоря.
1: При этом Роскомнадзор не ограничивает использование VPN-сервисов в корпоративных целях внутри России. Меры касаются только тех сервисов, которые применяются для обхода блокировок запрещенных ресурсов. В настоящее время доступ к зарубежным ресурсам для производственной деятельности есть у примерно 57 тысяч адресов и подсетей почти 2000 российских компаний.
0: Про Авторадио.
1: Этим летом слушателей Авторадио ждет одно из самых ярких событий сезона – грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. В этот вечер на сцену выйдут 50 артистов, среди которых Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Зрителей ждут 5 часов непрерывной музыки и драйва на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. А с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадио Диско действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля ВТБ-арена «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

есть еще и важный день, который мы отметим всей страной. День Победы. Особый день для каждого из нас. И многие помнят, как в том году, 9 мая, в честь юбилея Победы, мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну и весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек, а в этом году мы объединили Авторадио, телеканал НТВ, социальную сеть «Одноклассники», чтобы еще громче и ярче снова спеть «Катюшу». 9 мая в 13:30, время московское, страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Где бы вы ни были, дома, за праздничным столом, в дороге, за рулем автомобиля, на улице, в разгаре праздничных гуляний, а может быть и на рабочем месте, 9 мая в 13:30 пойте «Катюшу» вместе с нами. И не просто пойте, а пойте и снимайте. На смартфон или видеокамеру, а затем присылайте ваше видео нам в официальный канал Авторадио Мессенджере Макс. Ваши самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм проекта, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. 9 мая в 13:30 по московскому времени в прямом эфире Авторадио, НТВ и «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь к нам. Всем желаю отличного настроения. В студии Ирина Лагутина. Здравствуйте.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
3: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
0: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55-99-00.
8: Машина не заводится? Не беда. Пробудите авто с выгодой. В сети автомаркетов «Спортавто» широкий выбор аккумуляторов по оптовым ценам. Подберем идеальный вариант для вашего автомобиля. Консультация абсолютно бесплатная. Подробности уточните у продавцов-консультантов. Звоните 537-237. «Спортавто» – ваш надежный старт в любое время года.
9: Да... Биткоин надо было брать в 2012.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
14: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
5: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Верафарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Верафарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
10: А давай, только шашлык еще возьмем.
9: А где самый вкусный?
10: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашного, о таком я не слышал.
13: Я тоже не знаю. Сам для начала с ним слетаю.
12: Нет, я готов.
13: Это хорошо. Становись в очередь.
14: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
16: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
14: Авторадио.

Что-то мне подсказывает, что ваша любовь будет ждать вас на большой дискотеке Авторадио. Ну а где ей еще-то быть? Лучшее шоу, главный летний танцпол, самые любимые ваши артисты. Танцевать, зажигать будем под главные хиты, которые споют главные звезды для вас. А это Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Промокод «Май» дарим вам на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. А у микрофона Ирина Лагутина. Добро пожаловать к нам.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
3: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Реклама. На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть» региональные продажи и «Газпром нефть» центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gbm-bonus.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В российских регионах растет заболеваемость ОРВИ. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Вологодской и Рязанской областях, Крыму и Севастополе, а также в Кабардино-Балкарии, Мурманской, Калужской областях и Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. В частности, в Нальчике эпидпорог среди школьников превышен на 30%. Эпидситуация в стране остается неблагополучной. По сравнению с предыдущими годами, показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России превышены на 2,5%.
2: Про цены.
1: В московском ресторане нашли пасту за 34 700 рублей. Спагетти с лобстером рассчитано на двоих, то есть по 17 тысяч с лишним на человека. Откуда берутся такие цены, рассказал ресторатор, предприниматель, инвестор и совладелец бара «Руки вверх» Александр Пичугин.
3: Чаще всего такое ценообразование формируется для привлечения внимания. Поэтому такие позиции в меню вводят специально. Специально делают на них не самый гуманный ценник, который впоследствии привлекает в том числе внимание СМИ, каких-нибудь блогеров, да, и инфлюенсеров. Это исключительно задача для того, чтобы подсветить свое заведение в СМИ. Ну а так вообще есть понятная методология создания любого меню в заведении. Она состоит из таких так называемых рабочих лошадок. Да, это понятные позиции с понятной ценой, с хорошей себестоимостью, на которых заведение может зарабатывать. Есть позиции, соответственно, звезды, которые созданы специально для того, чтобы привлекать внимание журналистов, СМИ, рекламы и так далее. Помимо этого, есть некие товары-локомотивы, да, за которым специально люди идут в то или иное заведение.
1: Россию в ближайшее время может накрыть новая волна закрытий бизнеса, особенно кафе и ресторанов. Об этом рассказали эксперты. Они отметили, что на ситуацию сильно повлиял рост НДС. Закупка подорожала по всем позициям. Возможности компенсировать рост затрат за счет клиентов практически нет.
2: Про зарплату.
1: Женщины в России в среднем зарабатывают на 40 тысяч рублей меньше мужчин. Разрыв вырос по сравнению с прошлым годом. Как пишет «Московский комсомолец», чаще это связано не с дискриминацией, а с разницей в профессиях. Более высокие заработные платы остаются в сферах с тяжелым физическим трудом, где в основном работают мужчины. Кроме того, на доход влияет перерыв в карьере после рождения ребенка. При этом в образовании и здравоохранении уровень оплаты у мужчин и женщин сопоставим.
2: Про Авторадио.
1: До Дня Победы остается чуть больше недели. Это особый и важный день для всей страны. Многие помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы вместе спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и еще 14 стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы еще громче, ярче, вместе от всего сердца всей страной снова спеть «Катюшу». 9 мая в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и «Одноклассники» В «Одноклассниках» страна поет «Катюшу». Присоединяйтесь. Пойте вместе с нами и обязательно снимайте видео. Присылайте ролики в официальный канал Авторадио и мессенджере «Макс». Самые яркие кадры войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

ставят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. 50 артистов. Это вам не шутки. Займите лучшие места по лучшей цене уже сейчас. Для вас промокод «Май» на скидку в 10% при покупке билетов. Действует с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Все. Теперь точно все сказала. Хотя нет, там будут все. И я, Ирина Лагутина, тоже. Давайте встречаться и проводить этот вечер вместе в лучшей компании лучших артистов и слушателей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС «Огарна» ИП 324-350-400-09-329.
3: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
4: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
5: Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
6: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
7: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Бурито.
1: Привет, дорогие слушатели Авторадио. С большим удовольствием буду ждать вас 4 июля на ВТБ-арене. На замечательной большой дискотеке «Авторадио», где я спою свои главные хиты, а вы мне их, надеюсь, подпоете.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
0: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничений и исключения на сайте gpbonus.ru.
7: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
8: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
7: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
8: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
10: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование», партнер агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
11: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
14: Авторадио.

И песня про любовь, и песня про дружбу, про самое главное всегда найдется на Авторадио для вас. Тысячи городов вещания по всей стране, нас можно и в умной колонке найти, пожалуйста. Просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт с видеотрансляцией, где можно посмотреть на нас в режиме реального времени. Приложение Авторадио также доступны для вас. Мы есть абсолютно везде. Делайте громче первое автомобильное и наслаждайтесь любимыми хитами. В студии Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения в этот выходной день. Как всегда, движение только вперед, где нас ждет удача, радость и гармония. Это обязательная программа на сегодня.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс Погоды, облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до плюс 15 градусов, вечером и ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шехонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
5: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
6: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в «Ювелирторге».
7: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
6: «Ювелирторг». Драгоценное. Настоящее.
8: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
9: Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.
4: Реклама на Авторадио 70-72-82.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки. Поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Финляндия начала военное учение у границы с Россией. Подробности далее.
0: Про главное.
1: В 70 километрах от российских рубежей Финляндия начала военные учения. В тренировках примут участие 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Как пишет РИА Новости, учения продлятся до 12 мая. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов говорил, что Финляндия усилила тренировочную активность войск внутри страны и за рубежом, а также увеличила масштаб маневров у границы. По словам дипломата, Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании.
0: Про нововведение.
1: В Республике Алтай создадут шестую игорную зону. Закон одобрил Совет Федерации. Сейчас в России легально работают четыре игорные зоны. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Пятую строят в Крыму. Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал, как игорные зоны влияют на бюджет страны.
2: В рамках таких игорных зон действительно проще их легализовать и, соответственно, использовать фискальную функцию, то есть формировать налоговую базу по налогу на игорные зоны. В этом смысле Алтайский край, Республика Алтай, они способны тоже стать вот такой своеобразной зоной, где доступен игорный бизнес вполне легально. И на фоне того, что действительно есть определенные сложности с расширением налоговой базы, в этом смысле вот эти вот новые налоговые сборы, в том числе на игорный бизнес, способны частично амортизировать выпадающие налоговые доходы.
1: Отмечу, также горные зоны способны оживить внутренний въездной туризм. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туристической индустрии Дмитрий Горин.
3: Иностранные туристы выбирают и горные зоны и тратят большие деньги на, в том числе, гостиницы, рестораны, экскурсии. Ну и, конечно, казино тоже получает соответствующий доход. Поэтому можно предположить, что с учетом транспортной доступности и наличия предложений отелей, а отели должны быть высококлассные, 5 звезд, к счастью, они есть, будет привлекать все это большее количество туристов. Казино всегда стимулирует развитие именно инфраструктуры, так как это круглогодичные возможности для региона и курорта. И, конечно, это еще площадки для мероприятий. Как правило, казино обладает специальными банкетными залами, ресторанами. Для корпоративных клиентов это тоже одна из опций проводить, например, крупные мероприятия или гала-ужины в казино.
1: Как пишут средства массовой информации, горная зона на Алтае создаст около 1000 новых рабочих мест.
0: Про здоровье.
1: Хобби помогают восстановиться после интенсивных рабочих нагрузок. Об этом пишет News.ru со ссылкой на экспертов. По результатам опроса, люди с любимыми занятиями на 43% более уверены в своих решениях по сравнению с остальными. Кроме того, у большинства из них высоко развит навык тайм-менеджмента. Около 90% респондентов отметили, что хобби приносит им удовлетворение от достижений, создавая чувство целостности и полноты жизни. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 74 рубля 80 копеек, евро – 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

0: 1000 городов вещания авторадио по всей стране. Москва, Владивосток. Абсолютно везде играет нашу фирменную суперигру «Много денег на авторадио». Для этого вам необходимо лишь установить наш гимн в своем мобильном телефоне, рассказать о своей заветной мечте на нашем сайте и внимательно слушать эфир. Особенно сейчас. Будем играть на деньги в банке 13 тысяч рублей. Присоединяйтесь к нам скорее.
1: На Авторадио.

0: своем мобильном. Да и, собственно, все. Слушайте эфир громко и везде. Если вы давно играете с нами, гимн Авторадио давно звучит мобильным, так найдите, пожалуйста, себя среди игроков на нашем сайте и расскажите, что же вы хотите выиграть. Нам важно это знать. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится еще и дополнительный розыгрыш мечты от нашего партнера. А пока деньги в банке – 13 тысяч рублей. Давайте мы с вами остановим рулетку. Есть у нас игрок, зовут Елена. Номер телефона заканчивается на 1322. Итак, Елена хочет автомобиль Honda Vezel. Прекрасное желание. Девушкам всегда нужен удобный транспорт для всяких наших бесконечных важных дел. А их очень много, поэтому давайте-ка мы будем ей звонить. Ну, как всегда, гимн. Ждем мы гимн Авторадио. Можем заодно подпевать, это сразу гарантированный приз, 3000 рублей. Вы подпеваете, а Елене отправляется 3000 рублей, обязательно. Хотелось бы поговорить. Елена?
1: Алло?
0: Елена, здравствуйте, это Авторадио, это «Игра много денег», прямой эфир, меня зовут Ирина Лагутина, ну и, собственно,
1: привет.
0: Мы вам звоним, да.
1: Авторадио я не слушала.
0: Ну, как это так? Ну, подождите,
1: ну,
0: знаете, а мечта ваша?
1: На даче, на работе я слушаю, надо же Авторадио.
0: Елена, подождите, давайте разбираться по порядку. Во-первых, вы хотите автомобиль?
1: Да, да, хочу.
0: Есть он у вас, написано «Honda Vezel», это же ваше желание?
1: Да, да, наше
0: вот.
1: Желание.
0: Я поняла, а вы вообще опытный водитель, или, может быть, это первая
1: Нет,
0: мечта?
1: Нет, я не опытная, у меня дочь.
0: А,
1: руководит.
0: Дочь руководит, а вам просто нужен автомобиль. Все ясно?
1: Да, я пассажир.
0: Хорошо, ну смотрите, обязательно сбудется ваша мечта, если в следующем финале, в начале июня
1: вот
0: мы снова...
1: Вот не могли бы в понедельник позвонить.
0: Мы по расписанию не работаем, Елена, так не работает. Мы же неожиданные.
1: Ладно, спасибо большое.
0: Ну все, договорились. Спасибо вам большое за игру. У нас с вами гимн прозвучал, и вы получаете наш обязательно
1: да,
0: гарантированный приз 3000 рублей. А и, пожалуйста, давайте будем слушать Авторадио везде, хорошо?
1: Спасибо большое, до свидания.
0: Спасибо, спасибо вам большое. Ну что же, давайте я напомню, что у нас сейчас с этого момента в банке будет 15 тысяч рублей. Мы запустим с вами рулетку, да, для начала сделаем вот так. Гарантированный приз у нас уже улетел Елене, 3000 рублей. Более того, Озонбанк удвоил сумму выигрыша. Итого она получит 6000 рублей на свою карту Озонбанка. Итак, в начале июня состоится наш следующий суперфинал, где мы обязательно исполним чью-то мечту. И важно, очень важно, посмотрите, пожалуйста, слушать нас. Вот просто слушать, взять трубку, сказать «Алло, здравствуйте». Правда, еще гимн должен звучать у вас обязательно. Мечта рассказанная должна быть на сайте. Ну и все. А дальше складывается диалог, называйте песню и выигрывайте. Есть еще информация для вас. В конце года состоится дополнительный финал от нашего партнера Озонбанка. Шанс на мечту удваивается. Просто расскажите о ней в нашем мечтаботе на сайте Авторадио. Ну что же, рулетку запустили. Давайте двигаемся с вами дальше в компании Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Филипп.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Хочешь ездить дешево? Скачай приложение «Максим». Выбери тариф «Эконом». Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+. «Максим». Ездить дешево.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боулерс» решают задачи, а не создают их. «Боулерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боулерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боулерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боулерс Эластид Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боулерс» – всегда заметное качество.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Металлические двери всего за 7100 рублей. В двери дисконт сети «Шикарные двери». 5 на 4, цокольный этаж. «Шикарные двери». Открывайте с любовью.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
10: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4». Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
11: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
12: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
13: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
14: Да, биткоин надо было брать в 2012.
15: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
16: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
17: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6. Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть». Центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gpbonus.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
13: 16+.
14: Авторадио.

0: скажете вы ей, что все меньше и меньше времени остается до главного события лета? 4 июля встречаемся на самом большом танцполе страны, большая дискотека Авторадио. ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Главные звезды поют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, Галибри Мави, группа Агата Кристи, Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие другие. Воспользуйтесь промокодом «Май», скидка 10% на билеты, действие с 1 по 11 мая. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Здравствуйте.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
3: Авторадио. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел» топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел», Клубова 53.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Туапсе ликвидировали открытое горение. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Оперштаб Кубани заявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. В настоящий момент на месте работают 143 сотрудника МЧС. Привлечено 25 единиц техники. Справиться с огнем удалось спустя сутки после атаки украинских беспилотников. Об этом пишет Лента.ру. Напомню, морской терминал за последние две недели был атакован трижды. После последнего удара в Черном море близ порта Туапсе зафиксировано загрязнение, которое появилось в результате разлива нефтепродуктов.
2: Про водителей.
1: В России предложили ввести новый цифровой паспорт транспортного средства. Инициатива предполагает целый ряд нововведений, призванных сделать максимально прозрачным весь жизненный цикл авто. От момента выпуска до числа посещения сервисных центров, сведений о ДТП и утилизации. Информацию о каждой машине предлагают собирать в единую электронную базу, так называемый цифровой паспорт транспортного средства, с открытым доступом к данным за небольшую плату. Свое мнение по поводу инициативы высказал президент Союза автомобильных дилеров Вячеслав Жигалов.
3: Инициатива по введению так называемого цифрового паспорта, она в целом имеет разумные основания, поскольку, в общем-то, это современная технология, которая объединяет всех участников производственной эксплуатирующей цепочки в единую систему. Но эта работа, на самом деле, просто гигантская. Десятки, сотни и тысячи компаний. И поставщиков компонентов, и сборочные подразделения. Это такой объем работы. То, что это будет сделано, слишком маловероятно. Если говорить об инициативе в части эксплуатации, то есть тем, что была прослеживаемость истории автомобиля, контроль пробега, что является проблемой на рынке. Здесь у нас есть уже действующий инструмент, мне кажется, изобретать ничего не нужно. Это электронный паспорт.
1: Впервые об идее ввести новый цифровой паспорт транспортного средства стало известно еще в конце 2024 года. Сейчас отрасль проводит рабочие встречи с заинтересованными ведомствами и партиями.
2: Про туризм.
1: Спрос на отели в России в майские праздники снизился более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Количество бронирований в гостиницах сократилось из-за коротких праздничных выходных. Как пишет «Коммерсант», сильнее всего спад заметен в Краснодарском крае, Нижегородской и Ярославской областях. На спрос также повлияли прохладная погода и рост интереса к зарубежным поездкам.
2: Про авторадио.
1: 4 июля на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Вместе соберутся 30 тысяч зрителей, а главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут 50 артистов: Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. Гостей ждет 5 часов живой музыки. Билеты уже можно приобрести на сайте Авторадио и в городских кассах. А с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадио Диско действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. Большая дискотека Авторадио 4 июля на ВТБ-арене, категория 12+. Доллар 74 рубля 80 копеек. Евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

В любовь с головой окунаемся мы на волнах авторадио. Лучшая музыка, любимые артисты, пазл, который удачно сложился и уже 33 года подряд радует вас. И будет так дальше, обязательно. Авторадио делает много интересных проектов, но один из них отличается от всех. Самый важный и самый честный для вас. Друзья, уже очень скоро мы отметим День Победы. Праздничный, торжественный, особый день для каждого жителя нашей страны. И многие из вас помнят, как в прошлом году, 9 мая, в честь юбилея Победы мы дружным хором спели песню «Катюша» на всю страну, весь мир. В акции тогда приняли участие почти 300 тысяч человек из России и 14 зарубежных стран. В этом году мы объединились с нашими друзьями, телеканалом НТВ, социальной сетью «Одноклассники», чтобы еще громче от всего сердца снова спеть легендарную «Катюшу». Итак, внимание! 9 мая в 13:30. Время «Московская страна» слушает авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна заходит в «Одноклассники» и страна поет «Катюшу», где бы вы ни были, дома, в дороге.

0: Здравствуйте.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто: как дела? Ты мне сказала, будешь.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Хочешь ездить дешево? Скачай приложение «Максим». Выбери тариф «Эконом». Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+. «Максим». Ездить дешево.
8: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей «ГАЗ». Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей «ГАЗ 4х4». Только у официального дилера «Автоэкспресс» город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
9: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Кругом фотографы-дагитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8 800 222 89 90.
2: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Martin от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акции весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
7: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Да, биткоин надо было брать в 2012-м.
10: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
11: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
12: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
14: Реклама на Авторадио. 70-72-82. Музыка.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар. Успел.
8: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Недвижимость подбирается. Маркетплейс строится. Путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Женщины воюют, но вот скажем, чтобы против мужиков рукопашной, о таком я не слышал.
13: И почему ты выбрал воздух?
12: Я хотел летать.
13: И я. И у тех, кто придумал самолет, они тоже хотели летать, потому что это же свобода.
14: «Литвяк» уже в кино. 16+.
15: «Разоблачение века» в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон». От продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены». Знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас. Остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
16: Авторадио.

Иногда так любят, хочется сделать нечто особенное, самое лучшее, музыкальное, красивое, только чтобы вам нравилось. Большая дискотека «Авторадио», главный танцпол лета 4 июля. ВТБ-арена – место, где соберутся лучшие. Главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие. 50 артистов выйдут на одну сцену, чтобы вместе провести лучшие танцевальный вечер страны. Присоединяйтесь к нам. Воспользуйтесь промокодом MAI на скидку в 10% при покупке билетов. Действует она с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру. Категория 12+. Такой приятный бонус для хорошего настроения. Его вам и желаем. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всех приветствую.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Погода.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
3: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Агромясопром».
4: «Агромясопром» представляет.
5: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
6: Так вкусно пахнет. Это прекрасный шашлык.
5: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
6: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
4: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
3: ОГРН 102-350-089-21-40.
1: Реклама.
3: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
7: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
8: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
9: Качественные, конечно.
10: Надежные, чтобы потом не было проблем.
11: Долговечные, проверенные временем.
12: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
13: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
16: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
17: Альпийские, баварские, французские.
18: Сережа, что ты делаешь?
17: Путешествую.
18: С открытым ртом и причмокивая?
17: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
19: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
20: «Мясной гурман».
21: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Реклама. Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российские синхронистки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Китае. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Китае, об этом пишет ТАСС. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. Второе место заняла сборная КНР, тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Очерезова и Валентина Герасимова. Второе место в этой дисциплине также заняли представительницы России Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки получили 2 серебряные медали. Российские синхронистки выступают на турнире с флагом и гимном. Эти соревнования стали первыми после снятия ограничений Международной федерации плавания.
0: Про животных.
2: У российских кошек эпидемия астмы из-за аромадиффузоров и освежителей. Об этом пишет life.ru. В последнее время хозяева котиков все чаще жалуются на одышку и тяжелое дыхание у питомцев. При этом причиной заболевания может быть безобидный освежитель воздуха. Об опасности диффузоров и парфюма для хвостатых корреспондентам Авторадио рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.
3: Как диагностировать именно истинную астму у животных не представляется возможным, потому что есть это понятие о диагностическом минимуме. В астму входит обязательная пикфлуометрия. То есть, когда больного просят изо всех сил дунуть в трубочку, чтобы определить скорость бронхиального потока. Как заставить кошку или собаку нашу дунуть в трубочку изо всех сил, не представляется возможным. Астматически подобных припадков стало больше у животных. В первую очередь, конечно, загрязненность воздуха городских квартир, аромадиффузоры, пшикалки, излишнее потребление дезодорантов, духов. Причем надо ведь сказать, что цитрус для нас – это ощущение свежести, а для кошек это вот прям вот сильнейший аллерген. Цитрусы можно даже защищать елку новогоднюю, разложить вокруг, они будут к ней приближаться.
2: Эксперт также рассказал, как помочь своим любимцам.
3: Если мы сами не можем отказаться от аэрозольных дезодорантов, духов и так далее, мы используем их просто в ванной комнате. За счет естественной влажности в ванной комнате эмульсионная вот эта смесь воздушная меньше там появляется. Если вы дома делаете ремонт, старайтесь как-то, конечно, ту комнату, где это происходит, герметизировать для того, чтобы не загрязнять воздух во всей остальной квартире для себя и, ну, для, конечно, наших питомцев.
2: Также врач советует горожанам, у которых есть домашние животные, чаще проводить влажную уборку и не курить дома.
0: Про погоду.
2: В гидрометцентре назвали дату наступления метеорологического лета в московском регионе. По прогнозам, оно придет после 26 мая. Как пишет ТАСС, в конце мая ожидается уже практически летняя температура. Она перейдет через 15 градусов к более высоким значениям. Это то, что некоторые называют метеорологическим летом. По словам синоптиков, прежде всего данные важны для работников агрокультурной сферы, но и обычные люди при такой температуре действительно почувствуют наступление летнего сезона. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля 80 копеек. Курс европейской валюты 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

О любви не только можете говорить в своих сообщениях. Передаем привет на всю страну в прямом эфире. Авторадио поздравляет. Ближайший час все только для вас. Плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер. Присоединяйтесь. Ну что же, Иван Кузнецов пишет нам. Здравствуйте, Авторадио. Хочу через вас поздравить с днем рождения Алексея Старикова из Ростова-на-Дону и передать ему большой привет и наилучшие пожелания друзей из Сибири. Авторадио поздравляет. Привет отправляет. Привет Ванечке, Бублику и Фреду с Геной. Удачи в Рязани. Привезите нам шашлыки от Ани и Алисы. Просьба такова. Ну, привезут же обязательно. Майские праздники, без них вообще без шашлыков никак. Дальше идем. Добрый день, Авторадио. Поздравляю с днем рождения мою знакомую Настю. Ей сегодня исполняется 49 лет. Мы познакомились позавчера в бывшем здании Центра реабилитации Стоки. Желаю ей всего самого хорошего от Данилы Жомова. Сообщение, город Петрозаводск. И еще. Светлана пишет. Здравствуйте, любимый Авторадио. А можно, пожалуйста, на всю страну передать привет весне и попросить вернуть в Краснодар хорошую погоду. Мы тут уже все замерзли. Светлана, по очереди. Вот сейчас весна к нам вернулась, в московский регион. И то так, не спеша пришла. Скоро обязательно и у вас появится. Пока же греемся музыкой на Авторадио и продолжаем передавать ваши приветы.

всем, кому нужна любовь, всем, кто в ней находится. Для каждого из вас наш единый номер Авторадио. +7 915 459 2020. Делитесь своим настроением, приветами и поздравлениями. Добрый день, Авторадио! Я сегодня поздравляю своего брата Тюлькина Александра с днем рождения. Желаю ему крепкого здоровья, огромного счастья, радости, гармонии в душе, удачи, успехов, материального благополучия и исполнения всех его заветных мечт и желаний. Крепко его обнимаю и люблю. Елена Лаптева. Авторадио присоединяется к поздравлениям самого лучшего, прекрасного, невероятного желаем Александру. Варваре Смирновой летит большой привет в Тулу. Скучаем по тебе очень. Обязательно приедем на следующие выходные. Мама и папа. Сергею Романцову большой привет летит от Иринки. Не грусти, улыбнись и сделай что-нибудь полезное. Выходной же. И это абсолютная правда. Проводим его в хорошей компании. Да, выходной. Авторадио. Катя Егорова передает большой привет семье Лениных из Ростова. Еду в гости. И еще. То есть Мерзликина передает большой привет Лере Афанасьевой. Планировали вместе пойти в спа. Вечером я тебя жду. Красота. Я тоже хочу спа, но приветы ваши важнее. Передаем их в течение этого часа в прямом эфире Авторадио. Если в пробке, например, находитесь, ну, передайте привет водителю соседнего ряда. Ему точно будет приятно. +7 915 459 2020. Скоро вернемся.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Раз, два, взял. Новый грузовик УАЗ-профи-полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55 93 93.
1: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
4: Мечтаешь попасть на премиум УСТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри УСТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч УСТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум УСТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри УСТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведение акции на сайте muzgivistv.ru. Категория 18+.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: О! Так, скоро буду.
7: Дорогой, а ты куда это собрался?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990. 100 тысяч рублей!
8: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
9: Окружное шоссе 33. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
10: Просто потому, что у нас юбилей 90 лет.
9: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
11: Акция весь май 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
12: Машина не заводится? Не беда. Пробудите авто с выгодой. В сети автомаркетов «Спорт Авто» широкий выбор аккумуляторов по оптовым ценам. Подберем идеальный вариант для вашего автомобиля. Консультация абсолютно бесплатная. Подробности уточните у продавцов-консультантов. Звоните 537-237. «Спорт Авто». Ваш надежный старт в любое время года.
13: Да... Биткоин надо было брать в 2012-м.
14: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.
15: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

посылаете уже наконец-то сигнал тому, кого вы любите, по кому скучаете и кого поздравляете. Не отказывайте себе в добрых словах и отправляйте ваши сообщения на наш номер +7 915 459 2020. Добрый день, передаю привет любимому мужу Василию Дорошеву и любимой подруге Ирине Сергеевне Сосконовой. Хорошо нам всем погулять в Азове, к сожалению, без подписи. Давайте будем добавлять имена еще и отправителей. Дорогой авторадио, пожалуйста, передайте огромный привет деревне Ручей Ковровского района Владимирской области семье Синьковых Наталье и Алексею. Наконец-то мечта сбылась. Дом построен. Мира, добра всем. Пусть мечты сбываются. С огромным уважением, друзья из города Ковров. Как же это здорово, когда у вас, слушатели авторадио, все получается. Мы вас поздравляем и искренне радуемся. Здравствуйте, любимое авторадио. Поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу Дмитрия Черепанова из города Красноуфинск с днем рождения, с днем пожарной охраны. Он сейчас на вахте далеко от дома. Очень ждем его и скучаем. Желаем ему сухих рукавов и благополучия в семье. Очень-очень любим. С праздником, дорогой. Поздравляет авторадио. Спасибо вам большое за ваш труд. Ну что же, дальше продолжим с вами.

Продолжаем передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой Саловой Ольге Юрьевне из Шувалова, Воронежской области. От Аркадьевича отправили вам прекрасное настроение. Авторадио желает. Андрей Моисеев передает привет и поздравляет с юбилеем своего бывшего сослуживца Леонтьева Алексея Юрьевича из города Вологды. Желает ему всего самого хорошего. Главное – здоровье. Поселок Плесецк, Архангельская область. Передаю привет Щербакову Валерию. Люблю тебя. Мой муж, твоя Михална. Привет, дорогой Авторадио. Прошу передать привет Олегу в Кузбас, еще его маме. Очень люблю и жду скорой встречи. Мы вместе навсегда. Он прекрасный человек. Кира, Москва. Кира, вам очень повезло, что вас окружают прекрасные люди. И еще... Дима Хрыкин передает привет из Солнечногорска всем слушателям. Ну что же, с легкостью и хорошим настроением идем с вами дальше. Только вперед. Там и приветы ваши будут обязательно и очень скоро.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Здоровые майские вместе с «Хеликс». С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. «Хеликс» – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар. Успел.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
13: Авторадио. Авторадио. Поздравляет.

Ох уж эти ночи летние, теплые, романтичные, а перед ночью вечер такой же легкий, летний, музыкальный, а главное танцевальный и самый лучший. 4 июля организуем вам подобный главный танцпол страны, откроет свои двери для вас. Большая дискотека Авторадио. 30 тысяч счастливых зрителей будут зажигать по полной программе. Стадионный формат. Там просто будут все. Главные звезды споют свои главные хиты, да еще и танцевать с нами будут. Это 100%. Всем хочется праздника, и они его вам подарят. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. 5-го 50 артистов. Нельзя такое пропускать. Тем более промокод мы вам дарим май на скидку в 10% при покупке билетов. Действует эта скидка с 1 по 11 мая включительно на сайтах Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места. Хотите слева от сцены, хотите справа, посередине, да где вам будет удобнее всего танцевать. Мы вас ждем. На ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», присоединяйтесь к нам. А еще передавайте ваши приветы, которые мы озвучиваем на всю страну вот прямо сейчас в прямом эфире Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. Ну что же, идем далее. Ксюша пишет, Ксюша пишет, уже чувствую запах лета и брызги от танцпола на БДА. Главное, не забыть солнцезащитный крем и запас счастья. Ну что же, все будет. Счастья так точно хватит вам. Авторадио организует. Далее идем. Добрый, хороший день, Авторадио. Хочу поздравить свою невесту Катюшу с днем рождения. Хочу пожелать крепкого здоровья, успехов и, конечно, семейного счастья с моим братом. Люблю вас всех и вам, конечно, любимое радио. Огромный привет и хорошего настроения. И позитива. Процветание. Привет родным Савинские, Басария и друзьям от Ольги Басария. Ольга, спасибо вам большое. Все приветы отправлены. Здравствуйте, прекрасное Авторадио. Хочу передать привет Максиму, Маше, Кире. Пожелать хорошего настроения, мира, тепла, благополучия, крепкого здоровья, побольше денег и прекрасных выходных. С уважением, Михаил. Ну, красота. Все самое важное мы передали. Михаил, вам чудесного настроения. Ну что же, есть еще у нас с вами время впереди для ваших приветов. Поздравления. Плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь скорее к нам. Авторадио поздравляет.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: Нофюс.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
9: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
10: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00.
11: Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
12: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
13: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.
1: Реклама на Авторадио.
0: 70-72-82.
14: Мы все решаем быстро на лету. Останови

Танцпол, хиты и отличное настроение на Авторадио всегда и везде. А еще ваш привет и заключительная порция. Передаем весенний привет из Красноуфимска студенту УРФУ Кириллу Черепанову. Очень любим, ты самый лучший. А также доченьку Маргариту Черепанову поздравляю с весенними праздниками. Желаем удачно сдать ЕГЭ. Держись, наша любимая Марго. Мы с тобой, папа и мама Черепанова. Красноуфимск, спасибо, любимое Авторадио, всегда с вами. И мы тоже всегда с вами, наши любимые слушатели, уже 33 года подряд. Далее. Привет летит любимой девушке Елизавете, ее маме Ангелине Гавриловне. Слушаем Авторадио, маринуем шашлыки. Всем привет.

из Питера. И Кирилл Иванцов передает огромный привет своей любимой жене Ксюше Иванцовой. Едем в заснеженной даче. Вам Авторадио желает легкой и удачной дороги, а еще настроения отличного. Привет, любимое Авторадио. Мы снова в Рязани на даче. Игорь восстанавливает газон, разжигает костер. Будем варить уху и жарить шашлыки. Скоро приедут наши старые друзья. 50 лет дружим. Желаем всем здоровья, добра и мира. Тройное ура, Людочка и Игорек. Ну что же, Павлову Даниилу из Москвы прилет летит от Ленусика, поздравляет с открытием дачного сезона. Вот так вот. Хорошо, быстро, многословно пролетел наш час приветов и поздравлений. Впереди только лучшая музыка. Завтра продолжим поздравлять. У микрофона Ирина Лагутина. Всем отличного выходного дня.

0: Реклама.
1: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
2: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров. 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
8: В Москве 15 часов.
0: Новости.
9: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Россия и Никарагуа заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подробности далее.
0: Про главное.
9: Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения России и Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ размещен на официальном сайте правовых актов. Уполномоченными органами каждой из сторон по выполнению соглашения будут Минобороны России и Главное командование армии Республики. Ратификация документа способствует развитию и укреплению взаимодействия между двумя странами в военной области, обеспечивает правовую основу сотрудничества Москвы и Манагуа, а также защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в рамках реализации этого договора.
0: Про законы.
9: В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 28 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Думе предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа.
0: Про отдых.
9: Самый дорогой тур на майские праздники продан примерно за 9 миллионов рублей. Такую сумму семья из 3 человек заплатила почти за 2 недели отдыха на Мальдивах. Об этом пишет ТАСС. Тем временем корреспонденты Авторадио разузнали о бюджетных направлениях на майские праздники. Об этом рассказала эксперт Российского союза туриндустрии Ольга Ланская.
10: Если говорить о зарубежных направлениях, то можно, например, поехать в Анталию, где недельный отдых может обойтись в 64 тысячи рублей на двоих. В Хургаде и в Шарм-эль-Шейхе можно отдохнуть по цене от 137 тысяч рублей за двоих человек. Это будут туры продолжительностью 8-9 ночей в отелях 4 звезды. Можно полететь на Шри-Ланку. Тур с перелетом на 11 ночей будет стоить от 208 тысяч рублей за двоих человек на 11 ночей. В Таиланде 12 ночей плюс ночь в перелете и проживание в отеле 4 звезды будут стоить для двоих человек от 120 тысяч рублей. Более бюджетное направление — Абхазия — на майские праздники на неделю вместе с перелетом в пакете будет стоить от 38 тысяч рублей за двоих.
9: Эксперт также упомянула, что в России тоже есть широкий ассортимент отелей с проживанием от 5 ночей по цене от 7 тысяч рублей.
0: Про погоду.
9: В Москве во второй декаде мая придут черемуховые холода. В эти дни может выпасть в 2 раза больше осадков, чем предусматривает климатическая норма. Об этом сообщили в центре ФОБОС. По словам синоптиков, почти летние дни внезапно оборвутся из-за прорыва арктического воздуха. При этом третья декада месяца будет в пределах нормы мая. В целом майские температуры в столице прогнозируются в рамках климатической нормы и с небольшим ее превышением, отмечают синоптики. Субтропическое тепло ожидается в Москве завтра. В этот день температура поднимется примерно до плюс 20 градусов. По данным ЦБ, официальный курс доллара – 74 рубля и 80 копеек. Официальный курс европейской валюты, согласно данным регулятора, 88 рублей и 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

Ну а музыка Авторадио помогает нам не только жить и любить, но и исполнять ваши самые заветные желания в рамках счастливого сезона нашей фирменной игры. Друзья, о чем бы вы ни мечтали, о квартире, о машине, о даче, расскажите нам на авторадио.ру, там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, и все, что останется, это уже собственным шансом, как на исполнение мечты, так и на 15 тысяч, что в банке. В данный момент внимательно слушайте эфир первого автомобильного радио. С этого часа в нем я, Владимир Бодров. Всем большой привет. Делайте громче.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Хочешь ездить дешево? Скачай приложение «Максим». Выбери тариф «Эконом». Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+. «Максим». Ездить дешево.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Советская разведка против врага, которого еще не встречала. Как предотвратить биологическую угрозу и изменить ход войны? Продолжение легендарного сериала «СМЕРШ-4» завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.
10: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
11: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффективная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. Бестселлер Amoda C5 вступает в новую эру. Вместе с тобой. Уже доступен у официального дилера Amoda Marten от 2 миллионов 349 тысяч рублей.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
13: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
14: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и до.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни. Только для вас. До встречи!

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Здоровые майские вместе с Хеликс. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Хеликс – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113 110 118 44 город Ставкар.
6: Успех.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
13: Авторадио.

ваша мечта сбудется уже этим летом, друзья, потому что 4 июля на ВТБ-арене на большой дискотеке «Авторадио» главные звезды споют свои главные хиты. Вас ждет беспрецедентное событие стадионного формата, в котором примут участие Филипп Киркоров, «Елка», дискотека «Авария», Валерия, «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие. Категория 12+. Друзья, успейте купить билеты на сайте авторадио.ру, тем более, что в эти праздники действует скидка в 10%. По 11 число включительно. Воспользуйтесь промокодом «Май» и подарите себе незабываемое лето. Я же, Владимир Бодров, продолжу тем временем дарить вам любимую музыку в эфире «Первого автомобильного». Делайте громче.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне. И великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
5: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: продаешь авто, звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Реклама на Авторадио. 70 72 82.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: На старт! Внимание! Бонусы на максимум! Заправляйтесь на АЗС «Газпром нефть» и «Опти» от 30 литров и получайте 3 акционных бонуса за литр. А при покупке напитка в кафе уже 6.
3: Акция проходит с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Акционные бонусы действуют 20 дней. Есть АЗС исключение. Организатор ООО «Газпром нефть», региональные продажи «Газпром нефть», центр. Полные правила ограничения и исключения на сайте gbm-bonus.ru.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 16 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Российским спортсменам разрешили выступать в нейтральном статусе. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Всемирная боксерская федерация допустила российских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации. Мера распространяется и на Белоруссию. Речь о спортсменах всех возрастных категорий. Они должны пройти детальную проверку для допуска к состязаниям. Делегациям из России и Беларуси нельзя участвовать с национальными флагами, в национальной форме или под гимнами.
0: Про автомобили.
2: Россиянам рассказали, какие мифы из интернета выведут мотор из строя. Среди них езда без прогрева авто перед поездкой. По словам экспертов, для турбомотора опасен резкий разгон после запуска. Еще одна плохая подсказка – игнорировать охлаждение после нагрузки. После долгой езды на высоких оборотах масло находится на грани коксования. Если заглушить двигатель сразу, остатки масла запекаются, образуя нагар. Это ведет к ухудшению смазки, разрушению подшипников и заклиниванию турбин. Появляется потеря мощности и свист под капотом. Чтобы избежать этого, надо дать мотору поработать пару минут после поездки. О других вредных советах Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
3: Раньше было очень популярно говорить, что на весь гарантийный период и вообще на весь период срока службы не нужно менять масло в трансмиссии, в автоматической, в частности. Это было серьезное заблуждение, такой маркетинговый ход, сделанный для того, чтобы снизить расходы владельца. Хотя потом все это могло привести к весьма серьезным затратам, связанным с поломкой АКПП. Если говорить про следующий совет, это, безусловно, постановка машины на паркинг без использования ручного тормоза. Весь вес машины держится, по сути, на штырьке, толщиной с палец. Впоследствии, когда машина уже возрастная, это могло привести к тому, что коробка просто не понимала, в каком положении находится селектор. То есть вы перевели по факту в паркинг, а контактная группа этого не видит. Третий вредный совет – это затягивать колесные болты и шпильки при замене колес болтовертом, либо каким-то мощным ключом, не используя динамометрический ключ.
2: Как напоминает журнал «Мотор», высокое давление наддува и жесткие экологические нормы делают современные турбодвигатели уязвимыми перед народными лайфхаками.
0: Про Авторадио.
2: До Дня Победы остается чуть больше недели. Это особый и важный день для всей страны. Многие помнят, как в прошлом году в честь юбилея Победы мы вместе спели «Катюшу». Тогда к акции присоединились почти 300 тысяч человек из 300 городов и поселков России и еще 14 стран. В этом году Авторадио, телеканал НТВ, социальная сеть «Одноклассники» объединились, чтобы еще громче, ярче, вместе от всего сердца всей страной снова спеть «Катюшу». 9 мая в 13:30 по Москве в прямом эфире Авторадио, НТВ и в «Одноклассниках» «Страна поет Катюшу». Присоединяйтесь. Пойте вместе с нами и обязательно снимайте видео. Присылайте ролики в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Самые яркие кадры войдут в итоговый фильм проекта, который увидят зрители по всему миру. Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля и 80 копеек. Курс европейской валюты в эти дни 88 рублей и 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, сегодня чудеса — это скорее вопрос наших приоритетов, друзья. И если лично вы хотите, чтобы предстоящее лето вам запомнилось, собирайтесь на большую дискотеку Авторадио. 4 июля на ВТБ-арене зажигать с вами будут Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Категория 12+. У вас еще есть возможность занять лучшие места для себя и близких. И более того, по 11 число включительно по промокоду «Май» билеты можно купить со скидкой в 10%. Заходите на Авторадио.ру, приобретайте билеты и с гарантией незабываемого лета наслаждайтесь китами, которые я, Владимир Бодров, с удовольствием продолжу вам дарить. Едем дальше.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль.

0: сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: Мясной гурман.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5 на 4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. И Помальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
5: Да, биткоин надо было брать в 2012.
6: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на beeline.ru.
7: Так, скоро буду.
8: Дорогой, а ты куда это собрался?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
9: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Marten. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
10: Окружное шоссе 33.
11: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
12: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

судьба, моя судьба. Не один я на столпах. Кем я был и кем я стал.

Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
2: Подробнее на t2.ru.
3: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества.
6: Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ» 13 лет спустя. Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
3: Разоблачение века в театре «Маска» в МДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжий». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
11: Авторадио.

Я Владимир Бодров. Поздравляю вас, друзья, с майскими праздниками. И напоминаю, что где бы вы их ни отмечали, Авторадио обязательно будет рядом. Даже если приемника не окажется под рукой, не беда. К вашим услугам и сайт авторадио.ру, и мобильное приложение, и умная колонка. Выбирайте, что удобнее, делайте громче и не теряйтесь.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Спонсор прогноза погоды ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет. Это прекрасный шашлык.
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром». Утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
8: Качественные, конечно.
9: Надежные, чтобы потом не было проблем.
10: Долговечные, проверенные временем.
11: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 17 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Злоумышленники стали активнее во время майских праздников. Подробности далее.
0: Про главное.
2: К майским праздникам мошенники могут активнее предлагать россиянам крупные скидки, розыгрыши и фальшивые благотворительные акции. Об этом пишет News.ru. Злоумышленники часто создают поддельные сайты магазинов, лотерей и благотворительных проектов. Там людей просят ввести личные или платежные данные. Это может привести к потере денег и доступа к важным аккаунтам, включая интернет-банк и госуслуги. Эксперты советуют не переходить по ссылкам от незнакомцев и не доверять слишком щедрым предложениям.
0: Про авиацию.
2: В Шереметьево сняли ограничения на прилеты и отправку самолетов. Рейсы временно не обслуживались по решению Росавиации. Как пояснили в ведомстве, ограничения в аэрогавани вводили для обеспечения безопасности полетов.
0: Про туризм.
2: Визовый центр Японии в Москве стал строже принимать и проверять документы у туристов. По данным участников рынка, теперь чаще возвращают анкеты, просят новые справки и требуют более полный комплект документов. Особенно это касается семейных поездок и случаев, когда один человек выступает спонсором для другого. Если раньше некоторые ошибки можно было исправить быстро, то теперь туристам нередко приходится заново записываться на подачу. Из-за этого срок оформления визы может значительно увеличиваться. Подробнее о том, что сейчас происходит с оформлением японских виз, рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
3: На текущий момент мы испытываем технические сложности взаимодействия с визовым центром. Безусловно, сам визовый центр уже сказал, что это не их прихоть, более внимательная проверка документов и возврат заявлений на доработку, а это требование консула Японии. Но надо понимать, что АТОР буквально на прошлой неделе проводил встречу с посольством Японии, где они заверили в том, что российский турпоток они приветствуют, будут всячески способствовать ускорению и получению россиян виз. На текущий момент проблемы, связанные с формальным подходом, зачастую требуют дополнительные комплекты документов, которые не всегда туристы раньше предоставляли. Безусловно, никакой, скажем так, критической сложности все это не несет.
2: Интерес россиян к Японии заметно вырос. В прошлом году турпоток увеличился почти вдвое и достиг исторического максимума.
0: Про Китай.
2: Курицы и питомцы набирают популярность в Китае, пишет Афиша Дейли. Многие хозяева относятся к птицам как к кошкам или собакам. Спать с ними шьют для них поводки, а на прогулки вывозят в колясках. Птиц также наряжают в одежду, обувь, шарфы и шляпы. По словам владельцев, у куриц нет сильного запаха. Они не линяют, как кошки и собаки, тихо спят и просыпаются на рассвете. Некоторые хозяева уверяют, что куры умны, понимают человеческие слова и проявляют эмоции. По данным СМИ, большинство таких питомцев попадают к людям с ферм. Это бройлеры, которых должны были отправить на убой, или петухи, от которых избавляются, потому что они не несут яйца. По данным Центробанка России, официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74 рубля и 80 копеек. Официальный курс евро – 88 рублей и 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а нам не остается ничего, кроме как признать тот факт, что в прошлом году мы здесь на Авторадио очень душевно спели всей страной легендарную «Катюшу», поэтому в этот раз, в День Великой Победы, друзья, мы решили объединиться с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы все стало еще масштабнее. Где бы вы ни оказались, 9 мая в 13:30 по Москве, пойте вместе с нами, снимайте на камеру и отправляйте нам видео в официальный канал Авторадио в мессенджере «Макс». Я Владимир Бодров. Напоминаю, что самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм, который увидит сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по Москве страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в «Одноклассники», страна поет «Катюшу». Всех с наступающим праздником и до скорой встречи в исторический момент.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральная.

0: твое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Хочешь ездить дешево? Скачай приложение «Максим». Выбери тариф «Эконом». Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками. 0+. «Максим». Ездить дешево.
0: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке Авторадио.
2: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
9: Акция «Бонус за покупку ОСАГО» с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО «Т-банк». Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» партнер агрегатора ПО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
10: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Равирска» панель за 2025 год.
14: «В ленте».
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service и скидка на ремонт 15%. Приложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
18: Я не покидал бой. И немцев было не 6, а 7. Он падал на тебя. Если бы ты смотрела по сторонам...
19: Простите, товарищ командир. Я не помню, чтобы мы с вами переходили на «ты».
20: «Литвяк». Уже в кино. 16+.
21: Авторадио.

0: Много от нас.
1: Ну а в данный момент все зависит исключительно от вас, друзья, потому что у вас еще есть возможность стать свидетелем беспрецедентного события этого лета – большой дискотеки «Авторадио». 4 июля на ВТБ-арене специально для вас выступят Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие главные звезды, которые споют свои главные хиты. Категория 12+. Занимайте лучшие места прямо сейчас, тем более, что по 11 число включительно на авторадио.ру по промокоду МАЙ билеты можно приобрести со скидкой в 10%. И да, лично я, Владимир Бодров, очень надеюсь на то, что это грандиозное событие не пройдет мимо вас.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: АЗС «Ювел» – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС «Ювел» по Шахонское шоссе 56А. «Ювел» – наполни день энергией.
5: Это не шутка. Межкомнатные двери всего за 1000 рублей. Двери дисконт. Большие скидки за маленькие недостатки. 5х4. Цокольный этаж. Шикарные двери. Открывайте с любовью.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. ИП Мальцева Светлана Владимировна. ОГРН 317-352-5030-899.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
9: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
4: Категория 16+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: Оперштаб Кубани заявил о ликвидации открытого горения на морском терминале в Туапсе. Сейчас на месте ЧП работают 143 сотрудника МЧС, привлечено 25 единиц техники. Справиться с огнем удалось спустя сутки после атаки украинских беспилотников, пишет Лента.ру. Напомню, морской терминал за последние 2 недели был атакован 3 раза. После последнего удара в Черном море близ порта Туапсе зафиксировано загрязнение, которое появилось в результате разлива нефтепродуктов.
0: Про спорт.
2: Россиянки завоевали золото на этапе Кубка мира по синхронному плаванию в Китае. Спортсменки стали лучшими в командных произвольных соревнованиях. 2 место заняла сборная КНР, тройку призеров замкнула команда Италии. Золотую медаль в произвольной программе дуэтов завоевали россиянки Кира Черезова и Валентина Герасимова. 2 место в этой дисциплине также заняли представительницы России Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина. Накануне российские спортсменки получили 2 серебряные медали.
0: Про продукты.
2: В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно готовить шашлык. Жарить его нужно в среднем около 15-20 минут. Для определения готовности блюда нужно сделать на мясе аккуратные надрезы, затем проткнуть их зубочисткой или ножом. Если из мяса выделяется прозрачный сок, шашлык хорошо прожарился. Если сок окрашен в розоватый цвет, то мясо пока не готово. При покупке этого продукта рекомендуется изучать состав и дату фасовки. На что еще стоит обратить внимание, Авторадио рассказал эксперт Роскачества Наталья Завьялова.
3: Если вы покупаете свежее мясо, понюхайте его в первую очередь. Мясо должно пахнуть нежным запахом парного мяса. Если запах вас чем-то смутил, от покупки лучше отказаться. И, конечно, мясо должно быть сухим, упругим, цвет куска не матовый, равномерный. Если на мясе есть жирок, если он будет матовым, липким или вообще серо-желтого цвета, то такое мясо просто нельзя покупать. Если свежее мясо, в домашних условиях это несколько часов. То есть вы принесли мясо свежее из магазина, немедленно его обработали, замариновали, поставили в холодильник. И желательно этот кусок в течение 10-12 часов. Храните обязательно свежее охлажденное при температуре от 0 до 4, а маринованное можно чуть выше 6 градусов.
2: При этом, по словам медиков, без вреда для здоровья можно съесть до 200 граммов шашлыка за один раз.
0: Про Авторадио.
2: 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену в этот вечер выйдут 50 артистов: Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие другие. Зрителей ждет 5 часов классной музыки на главном танцполе страны. Билеты уже в продаже во всех кассах города, а с 1 по 11 мая на сайтах Авторадио и Авторадиодиска действует промокод «Май». Он дает скидку в 10% на покупку билетов. 4 июля ВТБ-арена «Большая дискотека Авторадио», категория 12+. Официальный курс доллара 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио.

играете не только мамы, но и папы, бабушки, дедушки. Фирменную игру Авторадио нужно играть всей семьей, тем более, что в этот раз вы сами выбираете, что будете выигрывать. В счастливом сезоне мы не только раздаем 5 миллионов рублей, но и исполняем любые ваши мечты. Говоря любые, я, конечно же, ничуть не преувеличиваю, друзья, вы можете загадать и золотое кольцо с бриллиантом, и огромный телевизор во всю стену, и даже хорошую дорогу до садового участка. Для нас нет ничего невозможного, и все, что нужно сделать, чтобы в этом убедиться, зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, рассказать, о чем именно вы мечтаете, и внимательно слушать эфир первого автомобильного радио. В нем, кстати говоря, по-прежнему я, Владимир Бодров. Всем большой привет, едем дальше.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова.

0: Радио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Хочешь ездить дешево? Скачай приложение «Максим». Выбери тариф «Эконом». Сервис «Максим». Услуги оказываются перевозчиками 0+. «Максим». Ездить дешево.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста, экскаватора и погрузчика.

0: оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. 8-800-222-89-90.
1: Ваша ладушка просит внимания? Мы знаем, как ей помочь. В «Спортавто» вы найдете все необходимое. Комплекты для технического обслуживания, надежные запчасти для подвески. И все это в наличии по выгодным ценам. Заезжайте в наши магазины, и пусть ваша ладушка радует вас долгой и безотказной работой. Подробности можно уточнить у продавцов-консультантов в сети автомаркетов «Спортавто». Звоните 537-237.
2: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
3: Да, биткоин надо было брать в 2012.
4: Вот чтобы потом не жалеть, в Билайн можно перейти сейчас. 250 рублей в месяц на полгода. Билайн. По-настоящему выгодно. Подробнее на билайн.ру.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна. При покупке расходников. Приложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
13: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
14: Бубаюпик. Красиво придумали.
13: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
15: Авторадио.

Чтобы воспоминания были исключительно приятными, создавать их нужно с помощью первого автомобильного. Тем более, что именно мы будущим летом подарим вам большую дискотеку Авторадио. 4 июля на ВТБ-арене специально для вас главные звезды споют свои главные хиты. Филипп Киркоров, «Елка», «Дискотека Авария», Валерия, Галибри и Мавик, группа Агата Кристи, Юлиана Караулова, Денис Клявер и многие другие любимые артисты обеспечат вам незабываемое лето. Категория 12+. Друзья, пока есть такая возможность, приобретайте билеты на сайте авторадио.ру со скидкой в 10%. По 11 число включительно воспользуйтесь промокодом МАЙ, и все, что останется, дождаться нашего легендарного возвращения в стадионный формат. Ну а любимые хиты долго ждать не придется, потому что я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу их вам дарить.

0: Реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви. Песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу».
0: Слушай на Авторадио.
1: Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами.
0: 0+.
1: Авторадио. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
4: Автолюбители и путешественники. На АЗС «Ювел». Топливо высоких стандартов качества и вкусный кофе в дорогу. Заправляйтесь для ежедневных и дальних поездок. Ваше путешествие начинается здесь. АЗС «Ювел». Клубова 53.
5: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Вологде 522-766. 522-766.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Вот и первое автомобильное тоже не разлюбить. Напротив, появляется повод любить нас еще больше, в чем можно будет убедиться уже предстоящим летом. Друзья, 4 июля на ВТБ-арене состоится большая дискотека «Авторадио». Беспрецедентное событие, на котором главные звезды споют свои главные хиты. Зажигать с вами будут Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин и многие-многие другие. Категория 12+. Скорее заходите на сайт авторадио.ру, скорее приобретайте билеты и не забывайте, что по 11 число включительно по промокоду MAI купить их можно со скидкой в 10%. Я, Владимир Бодров, желаю вам приятной покупки. Ну, как и прежде, продолжаю украшать эфир хитами. Никуда не ухожу.

0: Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Когда дело доходит до сантехники, не тратьте время на поиски. Загляните в «Сантекс» на Щетинина 6. Надежная сантехника, раковины, фаянс, радиаторы, комплектующие. Премиум качество для людей по доступным ценам. Сантехника в наличии и на заказ в магазине «Сантекс» на Щетинина 6. Для наших покупателей доставка и установка по личной договоренности. ИП «Некрасов» ИС. Огарно ИП 324-350-400-09-329.

0: здоровые майские вместе с Helix. С 1 по 3 мая скидка 20% на медицинские анализы по промокоду «Праздники». Проверьте здоровье по доступным ценам и международным стандартам качества. Helix – это все виды медицинских анализов, комфортное обслуживание и точные результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 по 3 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru. Соберем победителей в одном строю.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
4: Герой Советского Союза. Летчик-истребитель. Легендарная белая лилия. Лидия Владимировна Литвяк.
5: Я хотел летать.
6: И я. Это же свобода.
4: Литвяк. Уже в кино. 16+.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
8: Авторадио.
9: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлия Савичева.
1: Всем привет, я Юлия Савичева. Приглашаю вас на большую дискотеку Авторадио, которая состоится 4 июля в ВТБ-арене. Конечно же, я спою для вас свой хит. Приходите!

0: радиоканал «Авторадио Вологда» без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
2: Спонсор прогноза погоды – ЗАО «Агромясопром».
3: «Агромясопром» представляет.
4: Только такая женщина, как ты, смогла разжечь огонь в моем ледяном сердце.
5: Так вкусно пахнет! Это прекрасный шашлык!
4: Женщина, я тебе про пламя чувств, а ты...
5: А у меня такое чувство, что нужно было брать больше шашлыка.
3: С хорошим шашлыком на свежем воздухе можно забыть обо всем, кроме голода. «Агромясопром» – утоли жажду голода.
2: ОГРН 102-350-089-2140.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Загородные поездки еще комфортнее с АЗС «Ювел». Качество топлива в каждой капле. Фирменная продукция, вкусный кофе и товары для вашего путешествия. Мы находимся на трассе М8, 479 километр, поселок Фофанцево. Заезжайте заправиться. АЗС «Ювел».
6: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
7: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+. При поддержке «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Выходной, который точно вам запомнится, это 4 июля сего года, потому что именно 4 июля на ВТБ-арене состоится большая дискотека «Авторадио». Это не просто дискотека, это грандиозное событие стадионного формата, на котором главные звезды споют свои главные хиты вместе с нашими слушателями. На сцену выйдут Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова и многие другие любимые артисты. Категория 12+. Времени остается все меньше, поэтому я, Владимир Бодров, советую вам как можно скорее приобретать билеты на сайте авторадио.ру, тем более, что по 11 число включительно. По промокоду MAI купить их можно со скидкой в 10%. Сделайте себе такой прекрасный подарок, ну и своим близким тоже подарите. А мы тем временем продолжим дарить вам любимые песни в эфире первого автомобильного.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Разоблачение века в театре «Маска» в НДМ. Музыкальная комедия «Элементарно Хадсон» от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». «Леди и джентльмены» – знаменитый сюжет о Шерлоке Холмсе, который станет для всех полной неожиданностью. Специально для вас – остроумная детективная комедия в исполнении артистов лучших театров Москвы и музыкальной банды «Союз Рыжих». Не пропустите самое веселое театральное событие года. Билеты на сайте elementarno.show. 12+.
2: Авторадио.

Ну а нас зовет чувство долга и желание закрепить всенародную любовь за легендарной песней «Катюша», которую мы, как и в прошлом году, в День Великой Победы споем всей страной. В этот раз мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы еще громче и еще ярче спеть любимую «Катюшу» вместе с вами, друзья. Так что где бы вы ни оказались, 9 мая в 13:30 по московскому времени, пойте вместе с нами, снимайте на камеру и отправляйте нам видео в официальный канал «Авторадио» в мессенджере Макс. Самые яркие ролики обязательно попадут в итоговый фильм, который увидят сотни миллионов зрителей по всему миру. Итак, 9 мая в 13:30 по московскому времени страна слушает Авторадио, страна смотрит НТВ, страна заходит в Одноклассники, страна поет «Катюшу». Не упускайте свой шанс войти в историю, ну а я, Владимир Бодров, не упущу возможность продолжить радовать вас любимой музыкой.

0: счастливых зрителей. Поют Филипп Киркоров, Зиверт, Владимир Пресняков, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один.

Ну вот все-таки хорошо, когда можно оставить в прошлом все плохое и, как у нас на Авторадио принято, продолжить движение только вперед. Друзья, сегодня для этого есть не только приемник, но и наше официальное мобильное приложение, плеер на сайте авторадио.ру и умная колонка, которой достаточно, так и сказать, включи Авторадио. И вот вам уже и я, Владимир Бодров, и море любимых песен в эфире первого автомобильного. Едем дальше.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премиум Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, переменная облачность без осадков. Температура воздуха вечером плюс 14 градусов, ночью плюс 9. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер 1.

Вам же, друзья, советую чаще вспоминать о том, что продолжается счастливый сезон фирменной игры «Авторадио», а значит и деньги разлетаются по всей стране, и ваши самые заветные мечты сбываются. Впереди еще как минимум 4 суперфинала, в каждом из которых мы исполним чьё-то желание, поэтому не упускайте свой собственный шанс на счастье. Заходите на сайт авторадио.ру, рассказывайте, о чем именно вы мечтаете, и не забудьте при этом заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн. Я, Владимир Бодров, от всей души вам желаю удачи и продолжаю украшать эфир хитами. Наслаждайтесь.

Счастливых зрителей поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: АЗС ЮВЕЛ – больше, чем просто заправка. Это качественное топливо, товары для авто и в дорогу, горячие и прохладительные напитки, программа лояльности для постоянных клиентов и топливные карты для юрлиц. Заезжайте на АЗС ЮВЕЛ по Шихонское шоссе 56А. ЮВЕЛ – наполни день энергией.
2: Больше за ту же заправку. На АЗС СВ «Нефть» кэшбэк теперь до 8%. Заправляйтесь чаще и возвращайте больше с СВ «Нефть». Подробности у операторов на sv-neft.ru. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года.
3: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
4: Ваша ладушка просит внимания? Мы знаем, как ей помочь. В «Спортавто» вы найдете все необходимое. Комплекты для технического обслуживания, надежные запчасти для подвески. И все это в наличии по выгодным ценам. Заезжайте в наши магазины, и пусть ваша ладушка радует вас долгой и безотказной работой. Подробности можно уточнить у продавцов-консультантов в сети автомаркетов «Спортавто». Звоните 537-237.
5: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: реклама.
1: Авторадио и НТВ представляют. Ко Дню Победы. «Катюша». Песня о любви, песня о войне и великой победе. 9 мая в 13:30. Страна слушает Авторадио. Страна смотрит НТВ. Страна поет «Катюшу». На улицах и площадях, на работе и дома, в дальней дороге, за праздничным столом, с друзьями, родными и близкими, всей страной от всего сердца поем «Катюшу».
2: Выходила на берег «Катюша».
1: 9 мая в 13:30 по московскому времени. Страна поет «Катюшу». Слушай на Авторадио. Смотри на НТВ. Пой «Катюшу» вместе с нами. 0+.
2: Авторадио.
1: Реклама.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Так, скоро буду.
2: Дорогой, а ты куда это собрался?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
3: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
4: Окружное шоссе 33.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Ну а в вашем случае главное не проклопать возможность исполнить свою заветную мечту с помощью авторадио, тем более, что в счастливом сезоне нашей фирменной игры мы этим и занимаемся. Друзья, впереди 4 суперфинала, плюс 6-й суперфинал от Озонбанка, в каждом из которых будет исполнено желание одного из наших слушателей. И повести, между прочим, может именно вам. Квартира, машина, путешествия, драгоценности. О чем бы вы ни мечтали, расскажите нам на сайте авторадио.ру. Там же замените гудки в мобильном на наш прекрасный гимн и уже с собственным шансом на мечту и на те 15 тысяч, что в банке сейчас, ждите звонка из студии Первого автомобильного. В ней по-прежнему Владимир Бодров. Всем большой привет!

счастливых зрителей поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Реклама.

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Так, скоро буду.
2: Дорогой, а ты куда это собрался?
1: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша. Очень вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена! Всего от 1 миллиона 990 тысяч рублей.
3: Уже доступен к тест-драйву и заказу у официального дилера JQ Martin. Новый JQ J6. Готов к приключениям.
4: Окружное шоссе 33.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

Тихо-тихо, что ты супер-диджей.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Радио.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Егор Крид и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место.

0: Ка-чинг.
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.